0: Viena iš konferencijos organizatorių, Vytauto didžiojo universiteto Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centro vadovo Roberto Van Voreno teigimo, pasaulyje vis labiau jaučiama autoritarizmo grėsmė.
1: Laisvę gauti labai sunku, o ją prarasti labai lengva. Matome, kad yra daug šalių, kuriuose žodžio, susirinkimų laisvė bei pilietinės visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų veikla susiduria su vis stipresniu spaudimu. Kai pilietinė visuomenė nebegali laisvai veikti, šalis palaipsniui grimsta į autoritarizmą, kai tik valdžia sprendžia, kas vyksta valstybėje.
0: Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centro vadovas Robertas Van Vorenas. Šią valandą Vilniuje yra 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20, o pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
2: Laida rusų kalba.
3: У микрофона в студии Моника Юшкевичуте я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче. В Литве отмечается День национальных общин. В Вильнюсе проходит международная конференция имени Сахарова, посвященная наиболее актуальным вопросам прав человека. Армия Литвы продолжает поиски предполагаемого дрона в Варенском районе. Из-за него вчера в части Литвы была объявлена воздушная тревога. К поискам подключены дополнительные силы. Жители просят, если вы заметили объект, похожий на дрон или его обломки, не приближайтесь к нему и сразу сообщите по номеру 112. Также власти просят делиться фото и видео, если у кого-то есть материалы, связанные с возможным дроном. Командующий литовской армией генерал Раймундас Вейкшнорас заявил, что важно установить, что это за объект, кем он был произведен и для чего предназначен. По его словам, это необходимо, чтобы избежать спекуляций и догадок вокруг инцидента. Армия Латвии сообщила, что после зафиксированного сегодня беспилотника угроза в воздушном пространстве страны уже миновала. По данным военных, дрон был замечен на юго-восточной части Латвии. Воздушная тревога была объявлена в нескольких самоуправлениях. Как и в подобных случаях, в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. По информации армии, беспилотник залетел на территорию Латвии со стороны Беларуси. Где именно он упал и упал ли вообще, пока неизвестно. Во вторник и среду жители нескольких латвийских самоуправлений также получали предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве. Министр обороны Литвы ранее заявил, что из-за зафиксированного сегодня в Латвии дрона угрозы для Литвы не возникало. Глава департамента противопожарной охраны и спасения Ренатас Пожила заявил, что служба учитывает замечания жителей после вчерашнего объявления воздушной тревоги. По его словам, власти обратятся ко всем владельцам укрытий с просьбой обеспечить к ним доступ в случае воздушной опасности. После того, как Москва обвинила страны Балтии в том, что они якобы позволяют Украине использовать свою территорию для запуска дронов, лидеры Европейского парламента осудили такую риторику Кремля и выразили солидарность со странами Балтии. В заявлении подчеркивается, что подобные обвинения являются частью более широкой политики запугивания и провокаций. Также отмечается, что такая риторика продолжает усиливать напряженность и нестабильность в регионе. В Литве отмечается День национальных общин, который традиционно проходит 21 мая и подчеркивает исторически сложившееся культурное многообразие страны и уважение к различным национальным идентичностям. По этому случаю в Сейме проходят мероприятия под названием «Пространство диалога. Создаем Литву вместе», посвященные укреплению диалога между общинами, интеграции и представлению вклада национальных меньшинств в общественную жизнь страны. В мероприятиях участвуют представители Сейма, правительства, государственных ведомств и неправительственных организаций. По словам министра внутренних дел страны Владислава Кондратовича, ситуация с национальными меньшинствами в Литве неоднозначна. В ней есть как позитивные сдвиги, так и проблемные аспекты.
4: Надо понимать, что эскалация отношений, как и со стороны, может, не скажу государства, может, с некоторых со стороны каких-то политических организаций, которые представляют какую-то часть населения, и со стороны тех же политических организаций, может, и которые и нас меньшинства вложены, часто используются для того, чтобы делать политику и себе сформировать капиталистический капитал. И это, в принципе, нормально до какой-то момента, когда не начинаются такие разговоры о неприязни и так далее. И поэтому некоторые моменты, которые мы сейчас видим, используются и, например, в нашей литовской столице, когда почему-то говорят об одном языке, что это плохо, надо именно вот

0: Так это, я думаю, именно вот это плохой образец того, когда пробуется такими дешевыми ходами сделать политический капитал. Не об этом надо говорить. Надо говорить о том, что, во-первых, люди между собой имеют право у нас в Литве говорить на своем родном языке. Это во-первых. Во-вторых, мы говорим о том, что услуги, которые предоставляются сегодня уже на каждом меньшинстве родном языке, они должны быть сохранены, потому что именно таким способом мы можем говорить о интеграции, не ассимиляции. Потому что ассимиляция — это когда многие используют гетто, так это именно вот тот момент, когда формируется, начинает формироваться гетто, когда не разговариваются, когда с нас меньшинствами иногда думается, что это может на потом, и мы получаем такой эффект, который видим в некоторых других странах, когда конфликт между общинами разными приводит к нежелательным результатам.
1: Какие меры, на ваш взгляд, помимо формальных заявлений, могли бы все-таки искоренить вот эти моменты бытовой ксенофобии?
0: Конечно, мы все-таки все равно живем каждый день. И вчера имели эхо, скажем, войны в Украине. Я думаю, что все мы ждем быстрейшего окончания перед Украиной, окончания этого конфликта, потому что, я думаю, это напрягает многих людей, это натурально и создает немножко, может, не немножко, а сильно дает и некоторые оттенки отрицательные, может, на нашу внутреннюю политику. Да? Я думаю, что мы должны об этом помнить, что мы должны не усложнять ситуацию в середине страны, то есть, как я уже говорил, и должны думать о том, чтобы не ограничивать, это во-первых, и должны идентифицировать такие моменты, когда пробуют и ограничивать, и об этом открыто говорить, и не бояться быть обвиненным в каких-то, может, нелояльности государства и так далее. Потому что это демократия. Мы демократическая страна, и даже говорить о том, что у нас меньшинство имеет свои права, должна иметь свои какие-то возможности, это демократия.
1: Говорил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович. В свою очередь, министр юстиции Ритата Машуниня также подчеркнула, что напряженная геополитическая ситуация и связанные с ней негативные настроения все чаще отражаются на представителях национальных меньшинств в Литве.
2: Мы стараемся, и этот голос очень важен, потому что знаем, что в нашей республике проживает много разных нацменьшинств, и это в части граждане Литвы, и говоря о общих наших целях, развития нашей страны, очень важно, чтобы каждый человек был бы и услышан, и, конечно же, для нацменьшинств это очень важно, когда мы сплощаем всех граждан на очень важных моментах для развития нашей страны. Действительно, очень трудная геополитическая ситуация свою работу делает, негативную работу, потому что информации мы имеем много, и очень часто перекладывается этот негативный нарратив на наших представителей национальных меньшинств. Так не должно бы быть, мы должны понимать, что это граждане, это мы все вместе, которые и патриоты своего государства, и действительно хотим самого лучшего для нашей Родины, которой является Литва. И потому очень важно, чтобы наши нацменьшинства чувствовали частью нашего государства. Это уважение, как оно приходит, через права, которые мы предоставляем. Это школы. Школа — это действительно место, где мы приобретаем не только учимся читать, писать на своем родном языке, но это тоже и культура, это тоже связь с семьей, с общиной и с государством одновременно. Потому что каждая наша школа, польская, русская, белорусская, они воспитывают детей патриотами, гражданами этой страны. Эта дискуссия очень важна, потому что все-таки не до конца мы видим, меняются политические сезоны, приходят новые политики, и пока они поймут, как важно соблюдать и помогать меньшинствам, понимать свои и обязанности, но и дать им прав, мы теряем время. И эта дискуссия, она действительно не новая, и больше 30 лет она в нашем государстве, все мы ее возобновляем. Очень хорошо, что мы умеем сплотиться, когда нам надо, и тоже сказать своим голосом, голосом нас меньшинств, как важна нам культура, как важно нам образование. И это очень важно, что такой день есть, что мы можем показать красивые традиции и очень разные культуры наших народов, проживающих тут в нашем государстве.
1: говорила министр юстиции Рита Тамашуняня. Также в Литве с визитом находится Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальности.

0: национальных меньшинств Кристоф Камп. В ходе визита он проводит встречи с представителями государственных учреждений, национальных общин и неправительственных организаций, а также участвует в форумах, посвященных вопросам интеграции и вовлеченности в Вильнюсе, говорит руководитель Департамента по делам национальных меньшинств Дэниус Бамилас.
1: Būtent šitam SBO komisarų, tai yra pirmas apsilankimas Lietuvoje, komisaras neperseniausiai pradėjo...
2: Для нынешнего Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кристофа Кампа это первый визит в Литву. Хотя раньше он уже бывал в стране, нынешняя поездка проходит уже в статусе комиссара. Пока говорить о конкретных рекомендациях со стороны ОБСЕ рано, поскольку визит продлится до пятницы. В программе встречи в министерствах, посещение государственных учреждений, школ национальных меньшинств, а также встречи с представителями общины и общественными лидерами. Как отмечается, полное представление о ситуации у комиссара сформируется ближе к завершению визита. При этом у нас уже состоялась продолжительная встреча, во время которой обсуждалось положение национальных меньшинств в Литве. Комиссар положительно оценил шаги Литвы в сфере интеграции и вовлеченности, однако подчеркнул, что снижать темпы нельзя. Особое внимание уделялось тому, что вопросы национальных меньшинств, а значительно шире тем культуры или образования. Речь идет и о межведомственном сотрудничестве, и о вопросах общественной устойчивости и безопасности. Именно поэтому эта тема сегодня приобретает все большее значение и на международном уровне. Во время форума интеграции также подчеркивалась важность диалога между большинством и меньшинствами. Речь идет не только о самих национальных общинах, но и о среде, в которой живет все общество. Именно она формирует доверие, взаимопонимание и способность людей слышать друг друга. Диалог не должен оставаться формальным или поверхностным. Необходимы конкретные меры и инициативы, которые помогали бы людям общаться, сотрудничать и вместе создавать что-то общее. В то же время закрытость и изоляция отдельных групп могут приводить к отчуждению, и этого важно избегать. Отдельно затрагивался вопрос различия между историческими национальными меньшинствами Литвы и новыми приезжими. Закон четко разделяет эти группы, однако в более широком смысле важнее не происхождение, а то, какой вклад люди разных национальностей могут вносить в жизнь страны. Национальные общины могут играть важную роль в помощи новым приезжим, становиться своего рода проводниками и наставниками, помогая им лучше понимать жизнь в Литве и быстрее включаться в общество. В отношении исторических национальных меньшинств все чаще используется не только понятие интеграции, но и вовлеченности. Речь идет не о стремлении изменить людей или их идентичность, а о поиске способов, как они, сохраняя свою культуру и язык, могут полноценно участвовать в жизни государства и вносить вклад в будущее Литвы.
1: Galbūt naudos gavėjų ir naudos tiekėjų kažkur tai ribos reikėtų ieškoti, bet aš manau, kad jie galima surasti.
0: Говорил руководитель Департамента по делам национальных меньшинств Дэниус Бабилас. Отдельным акцентом дня стала торжественная церемония награждения, которая проходит в костеле Святой Екатерины в Вильнюсе. В ходе ее отмечают людей, внесших значительный вклад в развитие культуры национальных общин, образование, межкультурный диалог и укрепление общественного единства в Литве. В рамках церемонии вручаются государственные знаки, отличия и памятные награды за многолетнюю деятельность в сферах культуры, образования, науки, СМИ и работы с общинами. Награду получил и доцент кафедры славистики Вильнюсского университета Павел Лавринец.
3: Я верю в литовскую политическую нацию. Я верю, что независимо от убеждений, воззрений религиозных, симпатий политических и так дальше, мы способны сплотиться вот на почве общих гражданских ценностей. И поэтому для нас важна вот эта способность к диалогу на такой вот почве, не на этнической какой-то солидарности, не на почве языка. Мы можем говорить на разных языках, но разделять одни и те же ценности, на которых, ну, я верю, что стоит литовское государство с самого начала своего возрождения. Я же прекрасно помню 88-89 годы, как начинался Сайдис, и как людям разных национальностей не всем легко было поверить в саму эту возможность независимого демократического государства. Но те, кто поверили, до сих пор, по-моему, не разочаровались.
0: Департамент меньшинств сегодня вас награждает за ваш большой вклад в работу с общинами и культурную деятельность. Что для вас эта награда?
3: Ну, для меня это спасибо, да, за то, что оценили. Иногда это встать и громко сказать то, о чем ты думаешь на самом деле, во что ты веришь. Иногда это требует, ну, некоторого, не скажу, что мужества, но хотя бы какой-то смелости, понимая,

0: что не всем это может понравиться. Не всем может понравиться и то, что я говорю об этом на русском языке, например. Мы тоже живем в таком сложном обществе, где разных людей можно встретить. Но все-таки, как говорится, гота кават лапидем, капля камень точит. И в конце концов, ну вот, правильно повторяя правильные слова, можно в конце концов как-то убедить и людей разных действительно взглядов, по крайней мере, подтолкнуть к тому, чтобы они хотя бы задумались, а действительно, вот, что за небо над нами общее, одним воздухом дышим. Может быть, пора как-то и относиться друг к другу. Ну, примерно так же, как нас учил Спаситель наш Иисус Христос, или о чем говорится в преамбуле Декларации независимости Соединенных Штатов, не говоря уже про Конституцию Литовской Республики.
1: За последние годы русскоязычная община столкнулась с большими вызовами. Какие вы бы выделили на данный момент? Что сейчас актуально?
0: Самое тяжелое для русских Литвы — это разделять или не разделять, но как-то на нее просто ложиться. Это вина за агрессию России в Украине. Это невозможно не чувствовать вот такое отношение ко всему. К русскому языку, к русским, к русской культуре. Это тяжело нести этот груз. Но, с другой стороны, невозможно и от него отмахиваться и говорить, что мы тут ни при чем. Но все-таки мы говорим тем же самым языком. Какая-то тяжелая такая вот судьба выпала вот на наше поколение. Вот и боюсь, что и не только на наше. Может быть, еще и дети будут нести эту, как выразился один мой знакомый, эту каинову печать убийц, у которых родной язык оказался такой же, как у нас. Надо все-таки действительно понимать, что русские Литвы — это русские Литвы. Не русские в Литве, а именно русские Литвы, и это что-то другое.
1: Говорил доцент кафедры славистики Вильнюсского университета Павел Лавринец. Юрист Берутя Сападовская решением Сейма назначена на второй срок руководителем службы контролера по равным возможностям. Эта служба является независимым правозащитным учреждением, которое занимается обеспечением равных возможностей. Она проводит расследование случаев дискриминации, консультирует организации, а также ведет просветительскую и профилактическую работу. В Сеймовский зал пленарных заседаний на второе голосование вернулся законопроект о поправках к закону о Литовском национальном радио и телевидении. В новом проекте предусмотрено создание правления ЛРТ, изменение состава совета, а также новые основания для досрочного увольнения генерального директора. Венецианская комиссия, которая оценила подготовленные в рабочей группе Сейма поправки, указала, что проект следует доработать. В свою очередь, председатель комитета по культуре Кестутис Вилкауска заявил, что комитет рассмотрел рекомендации и учел их. При этом он отметил, что не может прогнозировать, потребуется ли завтра внеочередное заседание Сейма по этому вопросу. Председатель Ассоциации профессиональных журналистов Берутя Давидонитя сказала, что сегодняшнее заседание, вероятно, будет долгим. В честь дня рождения лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова сегодня и завтра в Вильнюсе в Дворце правителей Литвы проходит международная конференция, посвященная наиболее актуальным вопросам прав человека. Тема конференции в этом году – растущий авторитаризм. Среди участников – эксперты по правам человека, бывшие политзаключенные Советского Союза, участники литовской, украинской, российской хельсинских групп и активисты из разных стран мира. По словам одного из организаторов, руководителя Центра исследований демократии имени Андрея Сахарова при Университете Витус Великого, Роберт Ван Ворен, говорит, что в мире все сильнее ощущается угроза авторитаризма, и это сильно отличает работу правозащитников от того, чем занималась хельсинская группа.
2: Ну, в этом году мы смотрим на прошлом, на создание хельсинских групп 50 лет назад, когда вот вся вот эта активность стала в Европе, и не только в Советском Союзе, тоже в Чехословакии, в Польше, вот все эти неправительственные организации. И мы смотрим на то, что сейчас происходит в Европе, когда вот мы видим, что одна страна за другой принимает законы, которые уменьшают возможности негосударственных организаций функционировать. И это очень серьезная проблема. После ухода или закрытия USAID мы видим, что финансирование для негосударственных организаций гораздо меньше, чем было. И я боюсь, что как-то половина вот наших организаций исчезнут через пару лет. Просто это большой кризис. Кроме этого, конечно, есть еще кризис гораздо попозже. Война в Украине, которая продолжается уже 4,5 года. Соединенные Штаты, которые уходят из Европы как-то большими темпами. Китай, который спокойно ждет их момент, когда они могут делать то, что они хотят. Тоталитарная страна.
3: Сверби жене.
4: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informuoja, kad Utenos regione paskelbtas raudonasis oro pavojaus signalas.